подишу до так, мільйон шопина. Как услышаш музику от листа, подишу до так,

хочемо спратити на чарту. Ти се точи право вино наше, край камина и ватре штотиня. Слушат ćemo samo tamburaše, край камина и ватре штотиня.